0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера песни Юлии Савичевой «Сгорать». Релиз осуществил лейбл «Phoenix Music».

0: покорила зрителей и вызвала огромное количество теплых отзывов. И вот, наконец, долгожданный релиз. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный Дайджест» на Топ-Радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
9: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
8: 100%.
9: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
8: Многие.
9: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
10: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
9: Положить.
10: Современные люди, да.
9: На все знания?
10: Это неправильно, а правильно положиться.
11: Андрей,

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Шакира представила клип на свою песню «Дай-дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с Burna Boy. Четырехминутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Месси, Мбаппе и Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама певица танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам на земле и в финале оказывается на футбольном стадионе.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». И прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Дочь режиссера Мартина Скорсезе Франческа получила роль в грядущем сезоне шпионского сериала «Мистер и миссис Смит». Напомним, что съемки шоу стартовали в середине апреля. Персонаж Франчески не сообщается. Однако есть вероятность, что она сыграет одну из Джейн Смит, участницу шпионской пары. Главные роли в продолжении исполнят Марк Эйдельштейн и Талия Райдер. Шоураннер первого сезона Дональд Гловер вернется в «Мистер и миссис Смит» в качестве постановщика. Режиссер «Новых мстителей» Джо Руссо заверил фанатов, что «Доктор Дум» по-настоящему удивит всех и встряхнет вселенную Марвел. По его словам, зрители будут обескуражены событиями фильма. «Доктор Дум» является полным переосмыслением супергероики. Это очень один рискованный ход. Мне кажется, зрители совершенно не ждут того, что произойдет в фильме. Тон и тематика всех удивят, рассказал режиссер. Педро Паскаль, сыгравший мистера Фантастика, также признался, что ему не терпится посмотреть кино. Ожидания у него завышены. Премьера «Новых мстителей» ожидается 16 декабря. Спин-офф рассказа «Служанки» антиутопию «Заветы» с «Chase Infinity» продлили на второй сезон. Такое решение было принято на основе зрительских рейтингов шоу, которое показывает высокие результаты. Финальный эпизод первого сезона сериала вышел 27 мая. Действие «Заветов» разворачивается в тоталитарной стране Гилеад, где женщины становятся рабынями мужчин с радикальной религиозной.

графиков. В данный момент продюсеры Universal Pictures активно ищут ему замену. Среди основных кандидатов также были Киану Ривз и Брэд Питт, но они оба отказались от участия в проекте. Дэймон, по всей видимости, готов взяться за эту работу. Съемки обещают начать уже этим летом.

ты был Пуаро с Дэвидом Суши, выходящий с 1989 по 2013 год. В последние годы также выходили полнометражные адаптации с участием Кеннета Браны. Ну а Apple Martin

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на Топ Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». Меня по-прежнему

Семья Оззи Осборна объявила о запуске продвинутого ИИ-аватара музыканта. Цифровой версии «Принца тьмы» способны общаться с фанатами в реальном времени, отвечать на вопросы и воспроизводить фирменную харизму.

0: serotonin.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Вы слушаете Топ Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям.

число номинаций в этом году не получила ни одной. Билли Айдол вместе со Стивом Стивенсом исполнили попурри из своих лучших хитов. Рокеру также была вручена награда за прижизненный вклад в музыкальную индустрию. Выступили на премии Kid Urban, New Kids on the Block, Carol G, воссоединившийся Pussycat Dolls и многие другие. Лизо ответила фанатам, обвинившим ее в попытке задеть Тейлор Свифт, заявив, что она никогда не поливала грязью ни одного артиста. Обладательница Грэмми недавно отреагировала на пост Викс, где сравнивались показатели ее микстейпа My Face Hurts From Smiling с новым альбомом Swift The Life of a Showgirl. «Кто-нибудь может объяснить, что это вообще значит?» — спросила Лизо у подписчиков. Один из пользователей ответил: «Это значит, что весь тот хейт в сторону Тейлор наконец-то

сообщает издание Daily Mail. Источник из окружения звезд заявил, что хотя влюбленные очень счастливы, а Брэд Питт наслаждается покоем и поддержкой своей подруги, маловероятно, что актер когда-либо снова женится или заведет еще детей. У него прекрасная партнерка.

0: Лос-Анджелесе. Возлюбленная актера появилась на публике в красном облегающем платье миди с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Брэд Питт предпочел рубашку, коричневый брючный костюм, черные туфли и очки. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас наслаждаемся самой актуальной музыкой на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

«Черный шар». Об этом 52-летняя артистка поговорила в беседе с Variety. По словам Круз, пугающий звонок она получила от своего врача непосредственно перед выходом на съемочную площадку. «Мы собирались выходить, я надевала парик, и мне сказали, по-видимому, у вас аневризма головного мозга. Это было что-то сюрреалистичное», — вспоминает она. Круз добавила, что всерьез опасалась за свою жизнь. По медицинским показаниям,

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: электронные устройства.
1: Еще не пользуешься приложением MegoDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraux. Для друзей дружеские цены.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: По этому номеру телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди. Да.
3: На все знания?
2: Это неправильно, а правильно положиться.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева. Горбачёва включают утро по будням с 7 до 10.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Топ Мьюзик.
6: Прямо сейчас.
5: Песня из Топ
6: 20. Это Топ 20.
7: Топ Радио. Бронзовый призер этой недели – место номер 3.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
5: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: nu labi, četri.
1: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
4: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
6: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди, да.
5: На все знания?
6: Это неправильно, а правильно положиться.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Top Radio. All time favorites.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.